0: Тесто, Ванесса Вон, Зеко Примин, Пост Малон, Джеки Чен, Лепа Дружба. 40-то место лестнице, 100 за лето 2019. 60 комадов смо одрайтал, 40 их еще пред табот.
1: Лестница 100 in Жан Фарбижан.
0: Že kaj vroče, ma ni, se vem, da ni, no, ampak vroče tako, veš, kar se stopnjevanja leta tiče. Že lep cajt pregledujemo lestvico najbolj popularnih komadov leta 2019, zdaj je že 2020. Prišli smo pa do številke 39, kjer je Alvaro Soler, La Liberta.

0: Цинтар.
1: Ко згоди се автостеклу, то... Му Мариборо нихудо. Кер заменяво оригинал стекла по скрби автостекла Паво Пикаси.
2: Автостекла Паво, Паво.
1: Нич 4, нич 600, 600.
0: Кай здей, а ще тебе но наришемо. Барване минус ознацп Пикаси.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima. Mizarstvo ognjen.
4: Želite pohištvo po vaši meri?
3: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo.